В детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если

Любовь, которая покрывает множество грехов. Как это выглядит? Может, просто следуя поговорке «любовь слепа», она ничего не способна заметить по причине слабого зрения или подозрения, если хотите. Но так ли любовь слепа? Не станет ли она соучастницей или преступницей? Нужно уточнить, что скрывать грех или преступление не то же, что и покрывать их. Сокрытие – попытка ввести всех в заблуждение. «Скрывающий преступление не будет помилован», – говорит нам Библия. Как известно, без признания вины даже в светской системе правосудия невозможно помилование. Покрывать грех означает дать возможность грешнику, поддержать его в пути к свободе во Христе, не лишая общения. Когда я читаю Евангелие, меня не оставляет ощущение, что Иисус искал любую возможность сказать людям о прощении их грехов, но делал Он это лично, в общении. Спаситель шел в дома к мытарям, общался с людьми низкой репутации. И делал Он это не из корысти, а из любви. Любовь покрывает преступление, как бинт вскрытую рану нарыва. Или солнцезащитные очки, синяк под глазом. Но не как перчатки прячут пальцы вора. Любите – покроете. Но соучастие в преступлениях погубит отношения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 июня, и наша тема сегодня – духовное прелюбодеяние. И место Писания – послание Иакова 4:4. Иаков пишет читателям, и он называет их «прелюбодеи» и «прелюбодейцы». Греческое слово «прелюбодеяние» описывает того, кто вышел за пределы своих супружеских отношений. Он нарушил их тем, что завел отношения на стороне. Иаков использует здесь это слово для описания верующих, потерявших отношения с Христом. Раньше Христос был супругом, и теперь они находят удовольствие в другом месте. Иаков говорит, «Это является нарушением ваших взаимоотношений с Господом, и поэтому вы совершили духовное прелюбодеяние». Я хочу вам сказать, что Бог послал Святого Духа в нашу жизнь. Он любит нас. Вы действительно находитесь во взаимоотношениях с Иисусом. Вы — человек, у которого есть отношения со Святым Духом, и ваше посвящение должно быть направлено прежде всего на Него. Но когда вы разделяете свое посвящение, свою первоочередную цель между Святым Духом и другими вещами, вы переходите черту. И Бог говорит, это нарушение. Убедитесь, что вы не совершаете того, что Бог называет духовным прелюбодеянием. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, каким образом моавитянка оказалась в родословной Иисуса. Начнем наше рассуждение издалека. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли, и так напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином, и в эту ночь и ты войди, спи с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, и в эту ночь и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, говоря: он от отца моего. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен, Амми, говоря: он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне. Это был текст из книги Бытие с 19 главы. Так произошли на земле два, я бы сказал, страшных народа. Порок сексуального извращения через генетический код, унаследованный аммонитянами и моавитянами, преследовал этих людей повсюду. Всем известно, что когда аммонитяне не могли одолеть Израиля, Валаам научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, то есть моавитянами. Еще один текст. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. Тогда построил Соломон капище Хамосу, будьте внимательны, мерзости моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Третья книга Царств, 11 глава. Меня приводит в дрожь сила порока этих народов. Сам Соломон не смог устоять перед их моавитским и аммонитским искусством Эроса. На самом деле царь был пойман не идолами, а женщинами. Через эту зависимость они и манипулировали, и он в угоду им построил мерзостные капища. «Ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец, но ты наклонил чресла свои к женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие. И почил Соломон с отцами своими и оставил по себе от семени своего безумие народу». Книга Сираха, 47 глава. Господь заповедал Израилю: аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Не желай им мира и благополучие во все дни твои вовеки. Книга Второзакония, 23 глаза. Казалось бы, все понятно, все логично, справедливо, если бы не один любопытнейший факт. Женщина по имени Руфь, моавитянка, становится прабабушкой царя Давида, от которого через 28 родов в мир рождается Сын Божий, Иисус Христос.
Расценивать ли это как упущение, исключение из правил или как тайну, которую предстоит раскрыть в следующих передачах, я не знаю. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

сломанных. О, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли. Ну как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 июня. Живите по закону любви. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Послание Галатам 5:13. Иногда мы можем причинить человеку боль, даже не подозревая об этом. Я очень прямолинейный человек, и в этом качестве нет ничего плохого. Но мне пришлось учиться быть более чуткой к другим людям и к их проблемам, когда я беседую с ними. То, что мы говорим в одной ситуации, может быть совершенно неприемлемым в другой. Мы свободны во Христе и имеем право оставаться собой, но закон любви требует, чтобы наша свобода не использовалась нами как прикрытие для эгоизма. Если мы чувствуем побуждение сказать или сделать что-либо, это не означает, что в конкретной ситуации это будет правильно. Если вы беседуете с человеком, который долго болел, будет нетактично говорить о том, как чудесно вы себя чувствуете. Если вы общаетесь с человеком, который потерял работу, говорить о своем повышении или о повышении зарплаты будет не самой подходящей темой. Иисус умер для того, чтобы мы могли наслаждаться свободой. При этом Он ясно говорит в Своем Слове, что мы должны служить друг другу в любви. Божье Слово на сегодня. Когда вы делаете счастливыми других, вы сами становитесь счастливее. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что такое Божье провидение?
1: Это одна из категорий характера Бога, которые достаточно сложно понимаем людьми. Когда мы говорим о Божьем провидении, мы имеем дело с сложным комплексом явлений, которые выстраиваются Богом таким порядком –

0: что Бог достигает своей цели, независимо от того, что делают свободные, казалось бы, в своих решениях объекты, или люди, или ангелы, и так далее. Несколько ситуаций в Священном Писании помогает нам увидеть это. Но, пожалуй, наверное, самое большое – это весь план искупления. Божий план искупления выстроен интереснейшим образом. Бог решает глобальную проблему. Это проблема человеческий грех. Люди, которые живут во грехе, которые утверждают свой собственный грех, это для них главная ценность. И вот Бог находит путь, как избавить человека от этого. Для того, чтобы это осуществить, Богу нужно было послать Сына Своего на землю, чтобы Он родился в человеческом теле, стал настоящим человеком, но при этом остался абсолютно святым и безгрешным. При этом остался Богом полноценным. И вот прожив на земле 33,5 года, Иисус Христос, Сын Божий, Он взял на Себя человеческий грех, и Он на протяжении всей этой своей жизни испытывал постоянные атаки дьявола. То есть дьявол давит на Христа, он пытается его сокрушить, он пытается заставить его стать на свою сторону, исполнять свою собственную волю, которую дьявол хочет. Вот. Но Иисус остается верным, верным Отцу. Вот. И дьявол усиливает атаки, и он побуждает, инспирирует Иуду предать Христа. Он, конечно же, стоит за Каиафой и первосвященниками. Он, конечно же, стоит за римлянами. То есть это вот все армии дьявольских сил, они атакуют Иисуса Христа, Сына Божьего. Но при всем этом, через все это, Бог достигает свою цель. А какая цель у Бога была? Божья цель была такой, чтобы Божий Сын на Голгофском кресте принял смерть за наши грехи. И убивают Иисуса Христа римляне, которым привел Христа Каиафа, то есть первосвященник, который получил Христа от Иуды. То есть мы видим, что как бы несколько таких плохих людей, грешных людей с очень кошмарными намерениями, они являются частью вот этой цепочки распятия Иисуса Христа. Но Бог берет и использует все это для достижения самого большого блага, которое было только во Вселенной – прощение грехов, искупление, которое было совершено на Голгофе. Вот это яркий пример Божьего провидения. То есть Божье провидение – это Божье умение использовать действия свободных агентов для достижения своей собственной цели. Конечно же, нам трудно все это представить. Божье провидение настолько сложное, оно включает в себя миллионы, миллиарды явлений. И мы можем только видеть несколько сразу. Но в действительности Бог учитывает самых разных людей, самые разные обстоятельства, физические условия, географические условия, биологические условия, состояние организма человека, духовные силы, их взаимодействие. И вот суперразум Бога, его сверхмудрость, она все это учитывает. Вот почему, когда мы читаем практические выводы Евангелия, которые делает апостол Павел в 12 главе послания к римлянам, он говорит там, что самой большой задачей, которая стоит перед верующими людьми с момента их обращения, является то, чтобы познавать волю Божию, которая сказана следующее. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Дальше сказано «благая, угодная и совершенная». То есть Божья воля совершенная. Она учитывает все обстоятельства, все сложности. И в этой ситуации помогает нам сориентироваться наиболее точным образом. Вот почему Божье провидение является еще одной причиной, почему верующий человек может 100% доверять Богу, зная, что Тот все учел, у Него все решено, и полагаясь на Него, мы с уверенностью можем прийти к той вечности, которую Он приготовил для нас. Помоги вам, Господь, в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Христианские притчи. Хвала и брань покойникам. К знаменитому подвижнику пришел начинающий монах, прося указать ему путь совершенства. «Этой ночью, — сказал старец, — ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников, а потом приди и скажи мне, как они примут твои хвалы». На другой день монах возвращается с кладбища. «Исполнил я твое приказание, отче. Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли, приписал им все добродетели, о каких только читал в Священном Писании и в эллинских книгах».
1: «Ну что же, как выразили они тебе свое удовольствие?»
0: «Никак, отче, все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услыхал».
1: «Это весьма удивительно», — сказал старец. «Ну вот что ты сделай. Этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее. Тут же они наверняка заговорят». На следующий день монах опять возвратился с отчетом. «Всячески поносил я их и опозорил. Называл псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками, приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового Завета, от Каина, брата-убийцы, до Иуды-предателя, от гивеонитов неистовых и до Анании и Сапфиры, богообманщиков, укорял их во всех ересях от Симоновой и Валентиновой до новоявленной Монофилитской».
0: «Ну что же, как же ты спас от их гнева?»
1: «Никак, отче, они все время безмолвствовали, я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевельнулся».
0: «Вот видишь, — сказал старец, — ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которое есть послушание. Вершина же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы».

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Вы любите общение в теплой компании? Конечно, кто ж его не любит? Людям нужно общение. Мы нуждаемся в том, чтобы быть рядом с другими. Есть исследование, в котором было выяснено, что в поместную церковь люди приходят по разным причинам, а уходят в основном, если потеряли общение. Писание называет общительность жертвой. Наверное, по двум причинам. Это раздавать себя действительно непросто. И второе, для Бога наша общительность очень ценна. В мире немало людей, для которых закрыты многие двери. Во Христе двери открываются, потому что стираются разделяющие нас различия. Принимая друг друга в общении, мы свидетельствуем о том, что мы Христовы. Именно в общении Дух Святой действует через дары. Ну а какое общение без угощения? Разделяя хлеб, мы принимаем друг друга, как и Христос принял нас. Ну и неплохо помнить о том, что даже за стакан воды мы не потеряем своей награды. Мы даже не подозреваем, как Бог может благословить нас, если наши сердца и двери открыты. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Собственная праведность. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава 3 стих. Я читаю это место Писания и стараюсь понять, что же такого дорогого в нашей праведности, что мы ценим ее так высоко. Настолько высоко, что силимся поставить ее на самый большой постамент, который только изыщем. Представьте себе, что вы живете в небольшом селе, где электричество в помине не знали и лампочку никогда не вкручивали в гордо свисающий с потолка патрон. В долгие зимние вечера ваш дом освещался лучиной, иногда свечой, и в этом неярком свете ваше жилище казалось уютным и благоустроенным. И низкий потолок не казался низким, а серые неровные стены не стесняли. И было в этом что-то спокойное, незыблемое, унаследованное от предков и очень ценное своей вековой традицией. Но вот, как всегда бывает, в ваше отдаленное жилище провели провода, и прямо посреди комнаты загорелся свет, в сотни раз более сильный, чем добротная свеча в запотелом стакане. И в этой силе, проникающей в каждый угол вашего жилища, даже самая малая деталь стала такой заметной. Стены прижали, потолок придавил, и дом вдруг стал тесным. Весь уклад рухнул от стеклянного устройства ценой в мелкую монету. Сегодня мы не откажемся от электричества, даже если оно подорожает многократно, как пугают нас энергетики. Ведь с ним полностью изменился наш взгляд на саму жизнь. Мы перестали быть пещерными людьми. В ярком свете мы научились делать свою жизнь чистой, просторной. Каждая вещь у нас стала отражать свет. Праведность Божия, подобно электрической энергии, приходит к нам просто, да еще даром, благодаря Спасителю. И действие ее таково, что всякий, кто принял ее, изменит свою жизнь совершенно. Такова она. Бескомпромиссно и нелицеприятно, но нам на благо. Хотя пещерное мышление в людях еще остается очень сильным, когда речь идет о нравственных ценностях. Мы так хотим быть владыками свечей, позволяя им выгодно освещать то, что нам нужно. Это первородное искушение стать как боги остается с нами, приняв на себя ответственность заботиться о нашем духовном имидже. Свет сегодня людям нужен, но они хотят им управлять. Неуправляемый свет не позволяет жить в иллюзиях из игры света и теней. Праведность Божия дается не просто как оправдание нам в наших грехах и пороках. Она будет освещать нас своим светом постоянно. Покорившись ей, мы изменимся, а позволив поселиться в наших домах, избавим себя от необходимости самоутверждаться тасканием со слабыми свечами самоправедности. Глупо их зажигать, если за нас уже горит праведность Христова. Нередко у старых христиан накапливаются истории и традиции, которые они вменяют себе в праведность, таким образом понемногу увлекаясь собою. Нам надо просить Дух Святой почаще включать Божий свет в нас, иначе нам всегда будет тяжело что-то менять. Давайте размышлять об этом.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 21 июня. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Евангелие от Марка, 6 глава, 56 стих. В Евангелии от Марка раскрывается секрет, помогающий жить благословенной жизнью. Написано: «Клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Многие верили Иисусу, но не все прикасались к нему. Те, кто прикасались, получали исцеление и спасение. Иисус тот же вчера и сегодня и вовеки. Он и сегодня творит чудеса в мире. Я призываю вас не просто верить, но стремиться прикоснуться к Нему. Поверьте, кто прикоснется, будет спасен и исцелен. Возлюбленные, давайте приблизимся к Господу Иисусу. Прикоснемся не только к краю одежды Его, но к сердцу Его, и тогда наша жизнь полностью изменится. Как бы мы ни стремились верить и жить по вере, все равно наша жизнь постоянно нуждается в изменениях. Благослови вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 24. «Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердце разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает? Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными». «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всякой смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что значит, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству

0: Человеком, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 8. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестия нечестивого». Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все дни суетные твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: «Мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго».

я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою

праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник взят от зла. Он отходит к миру, к миру.

мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но при чем же здесь Бог? Царь природы природу не любит. Брат у брата кусок норовит отобрать. Даже мысли испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове интервью. Не жалейте эфир для скорбящих людей.

0: кто хочет исправить все это.
1: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
2: Господь сохранит тебя от всякого зла.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

Спустилась ночь, ни зверями, ни птицы. Лихая ночь на темной колеснице. Две полосы, две линии ладони. Две полосы, но кто кого догонит? Всего лишь миг, он у тебя украден. Короткий миг на длинной автостраде. За небосвод умчался ты, не глядя.

Псалом 131. О, вспомни, Господи, Давида и сокрушение его! Тогда тоской его чело, как тернием было увито. Он клялся, Господи, тебе, обет произнося в мольбе: «Я не взойду в шатре на ложе, и сна не дам моим очам, доколе не построю, Боже, тебе в Иерусалиме храм». И вот уже близка Ефрафа, поля дают обильный плод, и раздается «Маранафа», что означает «Бог грядет». Скорей пойдем по бездорожью, поклонимся рожденью Божью. И говорил Господь Давиду: «Тебя без рода и без вида, взяв от овец на диком поле, на царском я вознес престоле, чтоб до скончанья долгих лет

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночною

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Германия. Еще 30 лет назад Германия делилась на западную и восточную со своими особенностями, кухней, традициями, культурой и ценностями. Сегодня это одна единая Германия. Немецкая кухня – это суп, свинина, картофель, капуста и колбаса. Немцы любят сытно и обстоятельно поесть. Среди наиболее потребляемых продуктов на первом месте мясо – свинина, телятина и говядина, а также птица – курица, утка, гусь, индейка. Мясо используют для изготовления колбас, из него готовят шницели, бифштексы, биточки, в некоторых случаях даже едят сырым. В северных землях распространены блюда из рыбы. Северные моря – богаты морепродуктами. Фаворитом среди овощей является картофель. Почти не отстает от него капуста. Для супов и гарниров используют морковь, петрушку, бобовые, спаржу и лук-порей. Непременно на столе немцев есть мучные блюда. В первую очередь хлеб. В Германии насчитывается несколько сотен его сортов. И среди них есть праздничный рождественский хлеб. Количество выпечки и ее разновидности посчитать невозможно. Ее готовят на каждый праздник, на каждый фестиваль. А вот крупы немцы не жалуют. Найти гречку, пшено, рис практически невозможно. Традиционное знаменитое блюдо немцев – вюрст – колбаски, которые любят по всей Германии. Их едят дома и в ресторанах, покупают в пабах и в уличных палатках. Колбаски не похожи друг на друга. Невероятное количество видов и разнообразий. В Германии с большим уважением относятся к супу. Есть даже музей супа. Суп, как правило, это суп-пюре, крем-суп или густой наваристый суп с клёцками. На Рождество главным украшением стола является гусь с румяной хрустящей корочкой. Каждая хозяйка умеет его готовить. Вариантов начинки великое множество. Его фаршируют черносливом и яблоками, маринуют в вине, подают с клёцками и другими ингредиентами. И, конечно же, очень популярны на Рождество имбирные пряники. Свадебные традиции немцев старее самого христианства. Они претерпели некоторые изменения, но в целом остались неизменны. На свадьбе для пары готовят свадебную газету, в которой рассказывается только об этой паре в историях и фотографиях. Свадебная газета содержит анекдоты, шуточные интервью и фотографии виновников торжества. Интересная свадебная традиция. Невеста покупает новые свадебные туфли и должна заплатить за них только монетами, которые собирала с детства. Это говорит о том, что она будет очень хорошей женой и сможет правильно вести семейный бюджет. Свадебная церемония проходит сначала в ЗАГСе, затем проходит церемония в церкви. Перед церемонией жених заезжает за невестой на карете, запряженной лошадьми. Жених с невестой заходят в церковь и следуют по дорожке, усыпанной цветочными лепестками. На невесту надевают традиционный венок из цветов, украшенный драгоценностями и бусинками. Венок она не должна снимать до полуночи. Практически все молодожены проходят одно испытание. Выйдя из церкви, их ждет большое бревно и старая ржавая пила. Они становятся друг напротив друга и начинают пилить это бревно. Данный обычай символизирует семейную жизнь и что все проблемы, которые встанут на их пути, необходимо решать сообща. После церемонии ближе к вечеру наступает вечеринка. Ее цель – как можно больше собрать людей в течение дня. Стараются пригласить как можно больше семей с детьми, потому что дети в Германии символизируют удачу. Во время пира гости пытаются украсть невесту. Жених по специальным стикерам должен ее найти. Германия – христианская страна. Треть населения является католиками, треть – протестантами. Остальные исповедуют другие разные религии – ислам, буддизм, иудаизм и другие. Около 30% населения не причисляют себя ни к одной религиозной группе. Религиозная принадлежность регистрируется по месту прописки добровольно и самостоятельно. На основании этих сведений финансовая служба каждой федеральной земли взимает церковный налог. До прихода христианства германские племена были язычниками, поклоняющимися силам природы – огню, ветру, солнцу, луне. У каждого племени имелся свой пантеон богов. Храмов они не возводили, а посвящали им водоемы, деревья и целые рощи. Волю богов передавали населению жрецы при помощи рун. Их называли друидами. Сегодня от таких верований практически ничего не осталось, но немцы уважают и бережно относятся к своим древним традициям.

0: от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть меня.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь.

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса миссии Духа Святого как ходатая перед Богом. Продолжая приводить доказательства важности заступнической миссии, я хочу подчеркнуть, что одной из задач в служении Святого Духа является ходатайство за людей, за нас. Позвольте процитировать. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи. Возникают те же вопросы, только в умноженной пропорции. Почему Бог в лице Святого Духа пожелал заступиться за нас перед самим собою? Создается впечатление, что Дух Святой представляет интересы людей на слушаниях в зале Божьего суда. Я в изумлении, я потрясен и сражен столь необычным распределением ролей, самой необходимостью заступника перед справедливым Богом. Мы всегда уповаем на Его справедливость, всегда к ней взываем, всегда на эту справедливость рассчитываем. Оказывается, Бог призывает: «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы», написано в Евангелии Матфея, 9 главе. Оказывается, милость превозносится над судом, написал апостол Иаков. Само собой разумеется, что для милости необходимо основание, которым и является жертва Иисуса Христа. Потому ходатай имеет власть влиять даже на решение справедливого Бога, не нарушая принципов самой справедливости. Христос в своей завершающей миссии стал ходатаем Нового Завета, а не только жертвой за грехи людей. Другими словами, без ходатайства жертвы недостаточно. Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, помните послание к евреям, 9 глава, или другой текст: «Со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Или еще один текст: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15 глава. Послушайте, вас не удивляет, что апостол Павел полноту нашего спасения связывает не со смертью Христа, а с Его воскресением? Он безбоязненно утверждает, что даже вера в смерть Христа на кресте никого не спасает. Все остаются в грехах, если нет веры в Его воскресение, объясняя это тем, что Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к римлянам, 4 глава. Неужели Богу недостаточно жертвы Его Сына, которой Он может покрывать грехи кающегося человека? Чем вызвана необходимость в Христе как в заступнике за людей перед Богом? При наличии даже Его смерти во искупление наших грехов. Еще один текст. Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие, за нас. Подчеркивайте, за нас. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

на моих глазах, в сердце подло подбирался леденящий страх. Смерть, подумал я,

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 21 июня, и наша тема сегодня – духовное прелюбодеяние. И место Писания – послание Иакова 4:4. Иаков пишет читателям, и он называет их «прелюбодеи» и «прелюбодейцы». Греческое слово «прелюбодеяние» описывает того, кто вышел за пределы своих супружеских отношений. Он нарушил их тем, что завел отношения на стороне. Иаков использует здесь это слово для описания верующих, потерявших отношения с Христом. Раньше Христос был супругом, и теперь они находят удовольствие в другом месте. Иаков говорит, «Это является нарушением ваших взаимоотношений с Господом, и поэтому вы совершили духовное прелюбодеяние». Я хочу вам сказать, что Бог послал Святого Духа в нашу жизнь. Он любит нас. Вы действительно находитесь во взаимоотношениях с Иисусом. Вы — человек, у которого есть отношения со Святым Духом, и ваше посвящение должно быть направлено прежде всего на Него. Но когда вы разделяете свое посвящение, свою первоочередную цель между Святым Духом и другими вещами, вы переходите черту. И Бог говорит, это нарушение. Убедитесь, что вы не совершаете того, что Бог называет духовным прелюбодеянием. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио Пилигрим. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 21 июня. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Евангелие от Марка, 6 глава, 56 стих. В Евангелии от Марка раскрывается секрет, помогающий жить благословенной жизнью. Написано: «Клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Многие верили Иисусу, но не все прикасались к нему. Те, кто прикасались, получали исцеление и спасение. Иисус тот же вчера и сегодня и вовеки. Он и сегодня творит чудеса в мире. Я призываю вас не просто верить, но стремиться прикоснуться к Нему. Поверьте, кто прикоснется, будет спасен и исцелен. Возлюбленные, давайте приблизимся к Господу Иисусу. Прикоснемся не только к краю одежды Его, но к сердцу Его. И тогда наша жизнь полностью изменится. Как бы мы ни стремились верить и жить по вере, все равно наша жизнь постоянно нуждается в изменениях. Благослови вас Господь. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 июня. Живите по закону любви. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Послание Галатам 5:13. Иногда мы можем причинить человеку боль, даже не подозревая об этом. Я очень прямолинейный человек, и в этом качестве нет ничего плохого. Но мне пришлось учиться быть более чуткой к другим людям и к их проблемам, когда я беседую с ними. То, что мы говорим в одной ситуации, может быть совершенно неприемлемым в другой. Мы свободны во Христе и имеем право оставаться собой, но закон любви требует, чтобы наша свобода не использовалась нами как прикрытие для эгоизма. Если мы чувствуем побуждение сказать или сделать что-либо, это не означает, что в конкретной ситуации это будет правильно. Если вы беседуете с человеком, который долго болел, будет нетактично говорить о том, как чудесно вы себя чувствуете. Если вы общаетесь с человеком, который потерял работу, говорить о своем повышении или о повышении зарплаты будет не самой подходящей темой. Иисус умер для того, чтобы мы могли наслаждаться свободой. При этом Он ясно говорит в Своем Слове, что мы должны служить друг другу в любви. Божье Слово на сегодня. Когда вы делаете счастливыми других, вы сами становитесь счастливее. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: искупитель, выкуп, искупление грехов. Привычные, но зачастую непонятные фразы на самом деле наполнены глубоким реальным смыслом. Главное понять его разумом и почувствовать сердцем. В чем этот смысл? Возможно ли проникнуть в тайну искупления? Спросим об этом пастора Алексея Коломийцева. Пастор Алексей, от чего искупил Христос? Кому мы были должны? Греху, смерти, дьяволу или Богу?
1: Очень важный и очень глубокий богословский вопрос. Дело в том, что в христианской богословской традиции есть много разных мнений, разных точек зрения. И они возникают по причине того, что этот вопрос достаточно широк и многогранен. И поэтому разные богословы, они делают акцент на разных гранях. И поэтому картина может получаться немножко отличающаяся одна от другой. Давайте посмотрим на одно из главных мест Священного Писания, которое просвещает эту тему или говорит об этом. Ну, во-первых, об искуплении. В послании к римлянам сказано следующее. «Все согрешили и лишены славы Божией», то есть абсолютно все люди грешные. Дальше сказано, «получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Слово «искупление», оно подразумевает в себе юридическо-экономический аспект, то есть выплачивается цена за виновного. Есть кто-то, кто виноват, есть кто-то, кто вносит цену, кто оплачивает его вину. Эта идея применялась в разных сферах, как я уже сказал, это юридический язык, это экономический язык, то есть он был связан с определенными транзакциями, экономическими, правовыми, то есть имеют правовые последствия. Выкупали рабов таким образом, человек провинился, он взял что-то в долг, он в результате этого попал в рабство, не имея способности отдать. И вот его кто-то выкупает, у кого есть деньги, и он проявил милость, и он вносит необходимую сумму для того, чтобы этого человека снова делать свободным. Вот тогда использовали это слово, которое здесь вот стоит в оригинале греческом, которое переведено на русский как «искупление». И вот здесь, конечно, возникает вопрос. То есть аспект искупления очевиден в Священном Писании. Это не единственный аспект. Есть еще моральный аспект. То есть когда мы говорим о спасении, то это не только юридическая транзакция, когда виновный делается невиновным. Виновный освобождается от наказания. Это еще и моральная транзакция. Моральное действие, когда Бог через искупление или в результате искупления он изменяет природу человека и дает ему новое рождение, и появляется новая природа, новый человек, который несет в себе качества, угождающие Богу и так далее. Но это немножко другая тема. Давайте посмотрим на аспект искупления все-таки. Аспект искупления, он неизбежно ставит перед нами вопрос, у кого и кто искупляет человеческую душу, кто выкупает, и кто платит цену, и кому платит цену. И вот здесь многие люди находятся в растерянности. Но давайте посмотрим немножечко дальше. В этой же главе мы сможем увидеть истину, которая проливает свет на это явление. Мы читаем 25 стих, давайте еще раз 24. «Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе», то есть Христос – Искупитель, «которого Бог предложил в жертву умилостивления». Окей? Бог предлагает Сына в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, то есть праведности Божией. Во время долготерпения Божьего к показанию праведности Его в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисус. То есть Писание ясно говорит, что жертва Иисуса Христа – это была жертва умилостивления. Что она умилостивила? Жертва умилостивления умилостивила Божий гнев. Божий гнев – это реакция Его святости на любой грех. Мы здесь же немножко, вернее, в этом же послании немножко ниже, мы читаем в 5 главе, здесь ясно сказано в 9 стихе, «потому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им, то есть Христом, от гнева. От какого гнева? От гнева Божьего, от гнева божественной святости. И вот Бог святой, не воспринимающий грех, реагирующий на грех очень серьезно, этот Бог еще одновременно и очень любящий Бог. И вот этот любящий Бог, он не может просто так проигнорировать грех. Он не может простить, не решив саму проблему греха, не решив два вопроса. Как я уже сказал, первый юридический, второй моральный. Он не может проигнорировать грех, не внеся за него плату, не понеся наказание. И во-вторых, или не воздав наказание. И во-вторых, он не может проигнорировать грех, не изменив сердце, которое генерирует грех. И по этой причине здесь и написано, что в Иисусе Христе была уникальнейшая возможность решить эту проблему. Эта проблема умилостивляет Божий гнев. Вернее, этот выход, этот метод умилостивляет Божий гнев. Жертва Иисуса Христа, принесенная

0: на Голгофском кресте и совершил эту жертву для того, чтобы Бог остался праведным и оправдывающим. Здесь есть еще один очень важный аспект, о котором я очень кратко скажу. Дело в том, что дьявол во всем этом тоже играет определенную роль. У дьявола есть претензии к людям, основанные на человеческой греховности. То есть дьявол претендует на людей, говоря о том, что вы делаете не то, что Бог хочет, вы делаете то, что я хочу. Вы делаете грех, и поэтому я имею на вас право. По этой причине искупление, оно не только решает проблему умилостивления Божьего гнева, искупление решает еще и проблему освобождения нас от дьявольских претензий на то, чтобы он каким-то образом мог считать нас своими. Вот почему Писание говорит о том, что спасение связано с тем, что Бог переводит нас из царства тьмы, из царства дьявола, в царство возлюбленного Сына Своего. Очень важный вопрос. Помоги вам, Господи.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать на эту тему вы можете из проповеди пастора Алексея «Высота искупления и миссия примирения». Эти и другие проповеди о спасении вы найдете на нашем сайте slovo.org. С Рождеством Христовым!

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово седьмое. Необходимо рассмотреть еще и другую причину, почему Бог сказал, что подающий бедняку дает взаймы мне, так как он знал, что наше любостяжание стремится к прибытку, как я сказал раньше, и что имеющий деньги ни в каком случае не захочет дать взаймы без ручательства, потому что взаимодавец требует или залога, или обеспечения, или поручителя, и под этими тремя ручательствами вверяет свои деньги, то есть когда, как выше сказано, или возьмет поручительство, или залог, или обеспечение, так как знал Бог, что без таких ручательств никто не дает взаймы, что всякий руководится не человеколюбием, а взирает на одну только прибыль, между тем как бедняк лишен подобного рода ручательств, потому что не имеет ни залога, ибо ничем не владеет, ни обеспечения, ибо наг, ни поручителя, ибо по бедности ему не доверяют, так как знал Бог, что бедняк подвергается опасности по своей бедности, а имеющий деньги подвергается опасности за свое жестокосердие, то сделал себя посредником между тем и другим. Для бедняка стал поручителем, а для взаимодавца — залогом. «Не веришь ты, — говорит он, — бедняку ради его скудости. Поверь мне, ради моего богатства. Увидел бедного и оказал сожаление. Увидел бедного и не презрел, но себя самого дал порукою за неимущего и по своей великой благости пришел на помощь нуждающимся. О каковом его милосердии свидетельствует блаженный Давид, говоря: «Ибо он стоит одесную бедного, благотворящий бедному дает взаймы Господу». «Будь, — говорит, — благонадежен, мне взаймы даешь. Что же такое приобрету я, если даю тебе взаймы?» Поистине преступнейшее дело требовать отчета от Бога. Впрочем, снисходя твоему беззаконию и желая милосердием победить твою жестокость, исследуем и это. Какую пользу получишь ты, когда даешь взаймы другим? Какого прибытка ищешь ты от них? Не на сто ли ищешь один, если ищешь законной лихвы? А если обогащаешься, увлекаясь своей алчностью, то соберешь двойной или тройной неправедный плод. Но я награждаю большим твою страсть к любостяжанию, иду дальше твоих ненасытимых желаний. Богатством моим покрываю твои безмерные стремления. Ты ищешь в сто раз меньшего, а я даю тебе в сто раз большее. Итак, ты заимствующий, Господи. Ты берешь здесь от меня взаймы милостыню, подаваемую нищему, чтобы некогда мне воздать ее. Тогда я ищу договоры и желаю утвердить взаимные условия. Объяви мне время уплаты. Назначь определенный срок, когда я получу обратно долг. Совершенно излишни такие условия. Верен Господь во всех словах своих. Но так как честный должник обыкновенно определяет срок и назначает день уплаты, то послушай, когда и где воздаст тебе долг тот, кто взял у тебя взаймы через нищего. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет тем, которые по правую сторону его: «Здесь обрати внимание, как честно поступает должник по отношению к взаимодавцу, с какой великой благодарностью воздает взявший взаймы. Приидите, благословенные, Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. За что? За то, что алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31 и с 33 по 36. Так хорошо послужившие в этой жизни, взирая на собственную немощь и на достоинство взявшего взаймы, говорят: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Тебя, на которого очи всех уповают, и Ты даешь им пищу в изобилии». О, великая благость! Он скрывает свое величие ради милосердия. «Алкал я, и вы дали мне есть». О, великая благость! О, безмерная милость! Дающий пищу всякой плоти, отверзающий руки свои и исполняющий все живущее по благоволению. «Алкал, — говорит, — и дали мне есть. Не по унижению своего достоинства, а по человеколюбию своему стал порукой за бедных. Жаждал, и вы напоили меня». Кто говорит это? Тот, кто вливает водное естество в озера, реки и источники. Тот, кто говорит в Евангелии: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Тот, кто сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но говорит еще: «Был наг, и вы одели меня». Мы одели того, кто одевает небо облаками, кто облекает всю церковь и вселенную. «Все вы, — говорится в Писании, — во Христа приставившиеся, во Христа облеклись». «В темнице был» — ты ли в темнице, освобождающий узников от оков? «Изъясни, что говоришь, потому что величие отрицает говоримое тобою. Когда видели мы тебя в такой нужде? Когда сделали это?» «Так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, — отвечает он, — то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Не истинно ли изречение: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу»? И вот что, заметь, удивительно: ни о какой другой добродетели не упоминает он, кроме дел милостыни, хотя и мог сказать: «Приидите, благословенные, потому что вы целомудренно жили, потому что сохранили девство, избрали евангельское житие». Но умалчивает об этом не потому, чтобы недостойно было упоминания, а потому что эти добродетели ниже милосердия. Но как этим стоящим одесную он назначил царство, дарованное за милосердие, так наоборот, стоящим с левой стороны, грозно изрек наказание за непринесение плода милостыни: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Почему? За что? «За то, что алкал я, и вы не дали мне есть». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 41 по 42. «Не сказал за то, что блудодействовали, прелюбодействовали, за то, что воровали, лжесвидетельствовали, за то, что нарушили клятву. Нет сомнения, и это пороки, но более простительные, чем бесчеловечие и немилосердие. Почему, Господи, не упоминаешь ты о других грехах? Не сужу, — говорит, — грех, но жестокость. Не сужу согрешивших, но не покаявшихся. За жестокосердие осуждаю вас, за то, что, имея такое великое и сильное врачество ко спасению, милостыню, которой заглаждаются все грехи, вы презрели такое благодеяние. Итак, я поношу жестокосердие как корень зла и всякого нечестия. Хвалю, напротив, милосердие, как корень всех благ. И одним угрожаю огнем вечным, а другим обещаю царство небесное. Хороши, владыка, и обетования твои, прекрасно и твое ожидаемое царство, равно полезно и гиенна, которой ты угрожаешь. Одно, потому что поощряет нас, другая, потому что устрашает. Прекрасно поощряет царство, а гиена к пользе устрашает, ибо Бог грозит гиеной не потому, чтобы желал ввергнуть в гиену, а для того, чтобы избавить нас от гиены. Если бы Он хотел наказать, то не грозил бы наперед, чтобы мы не предостереглись и не избежали угрозы. Бог угрожает мщением, чтобы мы избежали действительного мщения, устрашает словом, чтобы не наказать самим делом. Итак, дадим Богу взаймы милосердия. Дадим взаймы, чтобы, как я сказал раньше, обрести его должником, а не судьей, потому что должник стыдится взаимодавца, стыдится и оказывает ему почтение. Если взаимодавец придет к дверям должника, то последний убегает, если не имеет средств к уплате, а если имеет, смело принимает его. Обрати внимание еще и на нечто другое, что заставляет удивляться праведному судьи, если сравнить его с образом поведения людей. Если ты дашь взаймы какому-нибудь бедняку, а должник впоследствии разбогатеет и окажется, наконец, в силах уплатить долг, тогда он отдает его, таясь от людей, чтобы не испытывать стыда за прежнее свое состояние, и выражает взаимодавцу благодарность, а благодеяние его скрывает, стыдясь прежней нужды. Бог же поступает не так. Он тайно берет взаймы, а возвращает долг явно, потому что, когда он получает заем, то получает его через тайную милостыню, а когда отдает, то отдает перед взорами всей твари. Но, может быть, кто-нибудь скажет, почему же Бог, точно так же, как Он даровал мне богатому, не дал и бедному? Конечно, Он мог дать одинаково и тебе, и убогому, но не пожелал Он, чтобы и твое богатство было бесплодно, и его бедность оставалась без награды. Тебе, богатому, Он повелел богатеть милостыней и расточать в правде. Он расточил, сказано, роздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Псалтырь, Псалом 111, стих 9. Видишь, что богатый посредством милостыни собирает себе правду вечную. Рассуди опять и о бедном. У него нет богатства, которым он мог бы заслужить правду, но зато у него есть бедность, которую он приобретает терпение вечное, ибо терпение бедных не погибнет вовек. О Христе, Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь.
0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».Яков Левин. Сеется семя.
1: Бог. Полковник-космонавт Ирвин в свой последний день пребывания на Луне цитировал стих из 120-го псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя».
0: Наша коллекция вечных хитов.

Вас друзья провожают, и в небе растаял салют. Вам попутного ветра желают родные и близкие.

0: Псалом 24. В молитве пламенной и ранней к Тебе, Господь, душа стремится. Пусть всякий грешник постыдится и беззаконствующий втайне. Тот, кто надеется на Бога, вовек не будет посрамлен. Он будет знанием наделен, где скрыта верная дорога. Направь на истину Твою через житейские заботы, Господни милости, щедроты, бессмертны так же, как в раю. Грехов от юности моей не вспоминай, мой правый Боже, и давних преступлений тоже. В пылу безудержных страстей Ты благ и праведен навеки, и направляешь к правде кротких, и среди дней земных коротких заботишься о человеке. К Тебе я устремляю очи, я угнетен на этом свете и часто попадаю в сети. Я одинокий, Авва, Отче. И каждая моя минута переполняется страданием. Враг затаился в ожидании и смотрит с ненавистью люто. Храни, Создатель, мою душу, да будет путь мой непорочен. Израиль тверд, вовеки прочен, и я пройду огонь, не струшу.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Я тебя.

Читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

«Что он делает?» – спросил брат Розы, Эдвард Габриэль. Семья Розы укоротила свою фамилию с Габриэлиан на Габриэль. «Он не имеет права делать это». «Мы должны остановить его», – согласился я. Чувства отзывающихся людей были искренними, если даже проповедник был неправ. Он уже плакал, собирая пожертвования. «Благодарю вас, брат! Бог да вознаградит тебя, сестра! Бог да благословит вас, и вас, и вас!» Они слышали Слово Божье, проповедуемое этим человеком неделями, и видели исцеления, которые здесь произошли. Многие отдались здесь Господу в результате его проповеди. Если разоблачить его, это подорвет их веру. «Но мы постараемся, чтобы он не ушел отсюда с деньгами этих людей», — сказал Эдвард. Он был главным распорядителем мест собрания. Бесстыдные призывы продолжались. Гэри устала от долгого сидения в собрании и начала капризничать. Поэтому Роза взяла ключи от машины и отвезла ее домой. Когда Роза вернулась, сделав 45 километров в два конца, он еще был занят своим делом. Он побуждал людей выходить вперед перед всеми и, так сказать, доказать свою любовь к Богу через пожертвования. Выйти второй и третий раз было еще большим проявлением преданности Богу. Трудно поверить, что он занял для этого сбора 2,5 часа после окончания назначенного времени. Я наблюдал на лицах некоторых людей удивление, подобно моему. Несколько сот людей вышли из собрания, но большая часть собрания, казалось, была в восхищении от его поступка. Иногда вся палатка поднималась одновременно на ноги.

конторке, начав считать деньги. Не прошло и нескольких минут, как ворвался через занавес Смит. Его лицо пылало гневом. «Это мое», — сказал он, — «это все мое!» Он держал старый с мягкими боками чемоданчик, которому он ударил по столу. «Я не видел этого чемодана в машине, когда мы трое ехали из Домной на собрание». Он открыл чемоданчик и начал наполнять его бумажками, которые лежали на столе. Эдвард схватил ручку чемодана, а другой мужчина ухватил Смита за руку. «Не троньте его», — произнес я. «Не троньте его даже пальцем». Распорядители в недоумении посмотрели на меня. Я был в таком же недоумении, как и они. Вмиг мне показалось, что я смотрю не на весьма возбужденного и злого проповедника, а на Саула, царя Израиля, и слышу слова Библии. «Ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?» Первая книга Царств, 26 глава, 9 стих. Я помнил, что это были слова Давида о Сауле. После того, как Саул отошел от Господа, ослушался Бога и активно боролся с Богом. Все же Саул оставался в очах Давида человеком, через которого изливалась Божья сила и благословение так, как я видел их изливающимися через Боба Смита. Смит продолжал набивать деньгами чемодан так быстро, как только возможно было это сделать. «Демос», — сказал Эдвард, — «разве ты не видишь, что делается?» «Я вижу». «И мы отпустим его с деньгами?» «Почему нет?» — сказал Смит. «Это мои деньги, не так ли?» Он держал теперь чемоданчик ниже стола, загребая руками деньги. «Да, Боб, они твои», — согласился я, с трудом доверяя своему голосу. «Бог не посылает свои деньги таким способом». «Способы!» – возразил Смит с пренебрежением. «Вы ничего не знаете про способы! Вы глупец, Шакирьян! Вы все глупцы!» Он щелкнул замочком чемодана и стоял, смотря на небольшой кружок проповедников и мирян. «Между вами произошли великие дела, а вы и этого не знаете!» Он начал отступать к двери, чувствуя раздвигающуюся занавеску. Через минуту он исчез. Я вынужден был положить обе мои руки на плечи Эдварда и сдерживать его от погони за Смитом. «Оставьте его», — повторял я, — «что бы мы делали с этими деньгами? Они не Божьи, и я не верю, что Бог их благословит». Опять я почувствовал, что выражал слова, которые не были моими. Когда все это закончилось, я почувствовал великую усталость от людей, собраний, палатки, платформы, громкоговорителей. Мы вышли опять в громадную палатку. Толпы медленно двигались по проходам к выходу. Группы добровольцев из церквей складывали стулья. После Смита не было и следа. Я встретился с Розой и сказал ей ехать домой. Пройдут часы, прежде чем я закончу мою работу сегодня вечером. Мне следует организовать зачистку места, разбор палатки и выезд из города. Завтра я опять буду здесь с рабочими, чтобы выложить заново потоптанную траву. И я так заболел от всего этого, очень сильно заболел.

0: Проблема с Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

Огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеемся, вам понравилось. Огромное вдохновение для нас читать ваши комментарии, смотреть за тем, как развивается наш канал. Друзья, пожалуйста, поддержите также наш проект материально, потому что снимать видео подобного качества – это огромные средства. Давайте вместе будем воплощать нашу общую мечту – выкладывать еженедельно новые мьюзик-видео, выводя христианскую музыку на новый уровень. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До новых встреч на Upstream Music.

0: Аудиомысли представляет. Ревнивцы не нуждаются в поводе. Они часто ревнуют совсем не по поводу, а потому что ревнивы. Бурная ревность совершает больше преступлений, чем корысть и честолюбие. Вольтер. Ничто так не привязывает, как ревность. Маруа. Ревность потрясает и отравляет все то, что есть красивого и хорошего в любви. Джордано Бруно. Тот, кто любит, но в разлуке подавить не может ревность, тот любви не знает, ибо нет любви, где нет смирения. Лопе де Вега. Любовь ревнивца более походит на ненависть. Мольер. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает. Франсуа Ларош-Фуко.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Канц.
2: Я он есть Канц, а я Франц. Вам будет легкий запоминать. Не приходить на студию, чтобы... А как это будет по-русски?
1: Не приходить к вам, чтобы говорить о гневе.
2: Я говорить о гневе, не слышать, что среди вас есть такой человек, и кто... А Канц, как это будет по-русски?
1: Кто просто отрицать, что у него гнев, а да? Настоящие мужчины так не поступают. Ну, а вы как мне понимать, хотите быть настоящие мужчины,
2: я? Натюрлих, они хотят быть настоящие мужчины. Только да, это интересно, почему настоящие мужчина не так поступать, а Канц?
1: Скажи им, Франц.
2: Абердас, это просто, если ты отрицать то, что все вокруг знают, как это будет по-русски?
1: То ты обманывать другого человека.
2: Я, то ты обманывать. А когда ты обманывать, то ты, Канц, как это будет по-русски?
1: А когда ты ее обманывать, то ты лжец.
2: Я. А настоящий мужчина не может быть лжец. А вы, как мы понимать, не хотите быть не настоящий мужчина.
1: Натюрлих, они не хотят быть не настоящие мужчины. Но как же поступать настоящий мужчина, Франц?
2: Скажи им, Канц.
1: В Библии сказано, гневаясь не сокрешайте.
2: А это значит, что если ты гневаться, это еще не значит, что ты крешить. Вот, к примеру, я случайно наступить Канц на ногу.
1: Ай!
2: Канц, ты гневаться на меня из-за того, что я наступать тебе на ногу?
1: Я гневаться? Найн, я не
2: как
1: гневаться.
2: Видите, из-за того, что Канц верующий, он думает, что верующий не можно злиться, а поэтому будет скрывать свой гнев, чтобы казаться больше духовный. Я Канц.
1: Я Франц.
2: И еще также до нас доходить слухи, что среди вас есть такой человек, кто когда гневается, просто... Канц, как это будет по-русски?
1: Просто срываться на другой человек.
2: Я срываться, а настоящий мужчина так тоже не поступать.
1: Ну а вы как, мы понимать, не хотеть быть не настоящие мужчины.
2: Натюрлих, они не хотеть быть не настоящие мужчины.
1: А как остаться настоящий мужчина, даже когда ты злится, Франц?
2: Скажи им, Канц.
1: Настоящий мужчина, подождать минутку и подумать, как правильно выражать свой гнев, чтобы не оскорблять и не унижать другого человека.
2: Я настоящий мужчина, не оскорблять и не уничтожать другой человек.
1: Ну а вы, как я понимать, хотите быть настоящие мужчины?
2: Натюрлих, они хотят быть настоящие мужчины, только как Канц?
1: Скажи им, Франц.
2: Натюрлих, Канц, в Библии сказано, всякий должен быть скор на слушание, медленно слова и медленно гнев.
1: Позвольте приводить вам один пример. Предположим, я случайно наступать Франц на ногу.
2: Хай!
1: В данный момент Франц очень хочет говорить мне все, что он обо мне думает. Я Франц.
2: Я Канц очень хочет.
1: Но вместо этого Франц останавливается на мгновение, чтобы поразмыслить о том, как он лучше всего выражать свой гнев.
2: Канц, не мог бы ты ногу убирать?
1: О, Франц, entschuldigen Sie bitte. Как видите, это все, что нужно, чтобы быть настоящим мужчиной. Так что, друзья, не забывайте, что вам сказать Ганс и Франц.
2: Как-то кто-то выводить вас из себя.
1: Не притворяйтесь, что у вас нет гнева.
2: И не срывайтесь сразу. Подождите один момент.
1: Подождите один момент.
3: Ауфирензе. До новых встреч в эфире. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Урожай. Один зажиточный крестьянин имел много полей с хорошей землей. Он работал усердно, но зерно все же не росло так хорошо, как на поле бедного крестьянина, находившегося рядом с его полем. Богатый крестьянин дивился этому и спросил у своего бедного соседа, что тот делает, чтобы на его песчаной земле все так хорошо росло, каким способом он обрабатывает землю. Бедный крестьянин ответил, «Любезный сосед, разница только в том, что вы сеете иначе, чем я». «А как вы делаете?» «С молитвой», — ответил набожный крестьянин. «В моем амбаре я склоняюсь на колени и молю, чтобы Бог, Творец всей Вселенной, многократно умножил мой посев. Поэтому земля, удобренная молитвой, самое лучшее».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 июня. Живите по закону любви. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Послание Галатам 5:13. Иногда мы можем причинить человеку боль, даже не подозревая об этом. Я очень прямолинейный человек, и в этом качестве нет ничего плохого. Но мне пришлось учиться быть более чуткой к другим людям и к их проблемам, когда я беседую с ними. То, что мы говорим в одной ситуации, может быть совершенно неприемлемым в другой. Мы свободны во Христе и имеем право оставаться собой, но закон любви требует, чтобы наша свобода не использовалась нами как прикрытие для эгоизма. Если мы чувствуем побуждение сказать или сделать что-либо, это не означает, что в конкретной ситуации это будет правильно. Если вы беседуете с человеком, который долго болел, будет нетактично говорить о том, как чудесно вы себя чувствуете. Если вы общаетесь с человеком, который потерял работу, говорить о своем повышении или о повышении зарплаты будет не самой подходящей темой. Иисус умер для того, чтобы мы могли наслаждаться свободой. При этом Он ясно говорит в Своем Слове, что мы должны служить друг другу в любви. Божье Слово на сегодня. Когда вы делаете счастливыми других, вы сами становитесь счастливее. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: так. Пусть будет так.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Спаситель, есть сила в имени Твоем. Моя крепость, искупитель,

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

а мы не замечали. Мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

0: Позвольте мне представить самого себя.
1: Меня зовут Люцифер.
0: Иногда меня еще дьяволом называют.
1: Ну да неважно.
0: Я вам сейчас кое-что расскажу.
1: Видите вон того парня?
0: Это Гриша.
2: Привет, Гриша я.
0: Хорошим парнем был, отличником, в медицинский мечтал поступить.
2: Хирургом стать хотел.
0: Да и поступил бы, если бы однажды меня не послушал.
3: Зачем я его послушал?
4: Зачем тебе столько времени впустую тратить?
0: Это же так скучно!
5: Так ведь и жизнь пройдет.
0: И вот Григорий наш раз прогулял, два прогулял, а потом и вовсе школу забросил.
6: Родители бедные, что только не делали.
0: Но я сказал Грихе:
5: не слушай ты, ты уже взрослый.
0: Тебя что, своей головы нет? И школы его, в конце концов, выгнали. Шатается теперь по улицам, сигаретки стреляет.
2: Кстати, слушай, у тебя сигаретки не найдется, а?
0: Как же мне нравится моя работа. А вот это Кристина.
7: Привет.
6: Какой же хорошей девочкой она была.
0: Какие надежды все возлагали на нее.
5: Пока я не сделал свое дело.
0: Я ей сказал: слушай, Кристи, ты ничего из себя не представляешь, если до сих пор девственница. Подружки над тобой то и делают, что смеются.
7: Да-да, именно так он и сказал.
0: Давай, не теряй времени, но переспи же с кем-нибудь.
6: Не знаете что?
8: Что?
0: Она поверила мне. Теперь, как я и планировал, она чувствует себя грязной шлюхой.
5: Которую просто использовали все, кому не лень.
0: Как же мне нравится моя работа. Ну а вот это Коля.
9: Привет, я Коля.
0: Подумать только. Было время, все его на работе уважали, большую карьеру пророчили. Только однажды что-то там у него с начальством не заладилось, с женой там какие-то трудности появились. В общем, стал Коля грустный какой-то ходить. И вот я ему как-то говорю в магазине: слушай, тебе бы водочки немного, отдохнешь, расслабишься, подумаешь один раз, ничего страшного.
9: Подумаешь один раз.
0: Через несколько месяцев Коле было уже не до работы. Жена его бросила, квартиру свою он пропил. Теперь на вокзале живет, сигаретки стреляет.
9: А, командир, закурить не найдется.
0: Как же мне нравится моя работа. Кстати, в Библии обо мне много сказано. Только не советую я вам ее читать. Враки одни. Там меня почему-то вором крестили. Написали, что я будто бы прихожу, чтобы украсть, убить и погубить. Но разве это так? Разве я на такое способен? У меня есть план для каждого человека. Возможно, очень скоро я наведаюсь и к вам.
8: Как мне нравится моя работа.
10: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
11: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 5. О том, что мнение платоников о природе тела и души более терпимо, чем мнение манихеев. Но и платоники заслуживают упрека за то, что причины пороков приписывают природе плоти. Итак, мы не должны оскорблять Творца тем, что в своих грехах и пороках станем винить природу плоти, которая в своем роде и порядке добра. Но худо, если, оставив доброго Создателя, мы станем жить по доброму созданию. Станет ли кто жить по плоти или по душе, или по всему человеку, который может быть обозначен именем одной души или именем одной плоти? Ибо кто природу души представляет высочайшим добром, а природу плоти считает злом, тот и к душе стремится плотски, и плотски же избегает плоти, потому что представление подобного рода основано у него на суетности человеческой, а не на божественной истине. Платоники не безумствуют, подобно манихеям, которые питают отвращение к земным телам, как к природе зла. Они, напротив, все стихии, из которых составлен этот видимый и осязаемый мир и свойства этих стихий, приписывают художнику Богу. Тем не менее, они думают, что души расслабляются земными суставами и смертными членами, так что из-за этого расслабления возникают в них болезни желания, страха, радости и печали, четырех волнений, пертурбационес, как называет их Цицерон, или четырех страстей, пассионес, как называют многие другие, переводя буквально греческое название, составляющих содержание всей порочности человеческих нравов. Но если это так, то почему Эней у Вергилия, услыхав преисподней от отца, что души должны снова возвратиться в тела, выражает по этому поводу удивление, восклицая: «Неужто приходится верить, отец, что прекрасные души не в небо отсюда пойдут, а в тела возвратятся? Что за желание несчастное света у бедных?» Неужели это столь несчастное желание перешло к пресловутой чистоте душ от земных суставов и смертных членов? Разве он не представляет их очищенными от всех этого рода, как он говорит, телесных зараз, когда начинают они желать снова возвратиться в тела? Из этого следует, что хотя бы дело происходило и так, впрочем, все это совершенный вздор, что очищение постоянно уходящих и осквернение постоянно возвращающихся душ сменялось бы поочередно одно другим, все же нельзя с истинностью утверждать, что предосудительные и порочные движения душ возникают в них от земных тел. Ибо и по их мнению, оное, как называет его знаменитый говорун, несчастное желание, не зависит от тела до такой степени, что очищенную от всякой телесной заразы и находящуюся вне всякого тела душу побуждает саму явиться в теле. Таким образом, и по их представлению, не только под влиянием тела душа желает, страшится, радуется и печалится, но эти движения могут возникать в ней и из нее самой. Глава 6. О качестве человеческой воли, которым определяются дурные и добрые расположения души. Разница состоит в том, какова воля человека. Если она превратна, то будут превратны и эти движения. Если же она добра, то и движения будут не только непредосудительны, но и похвальны. Ибо воля присуща всем им. Более того, все они — суть не что иное, как воля. Ведь что такое страстное желание и радость, как не воля, сочувствующая тому, чего мы хотим? И что такое страх и печаль, как не та же воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим? Если мы сочувствуем, стремясь к тому, чего хотим, это называется страстным желанием. если же сочувствуем, пользуясь тем, чего хотим, радостью. Так же точно, если мы не сочувствуем тому, чего не хотим, чтобы оно случилось, такая воля есть страх. А если не сочувствуем тому, что случилось против нашего желания, такая воля есть печаль. Вообще, по различию предметов, к которым мы стремимся или которых избегаем, то, насколько они привлекают или отталкивают волю человека, настолько и расположения меняются и обращаются в те или иные. Поэтому человеку, живущему по Богу, а не по человеку, надлежит быть любителем добра и, следовательно, ненавидеть зло. Но так как никто не зол по природе, а если зол, то вследствие порока, то живущий по Богу должен иметь правильную ненависть к злу. Он не должен ради порока ненавидеть человека, равно как не должен и любить порок ради человека. Но должен он порок ненавидеть, а человека любить. Когда же последует исцеление от порока, тогда останется лишь то, что он должен любить, и ничего не останется от того, что он должен ненавидеть».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Семейная молитва. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. Некоторые христиане называют такую молитву «молитва согласия». Вы действительно благословенны, если имеете брата или сестру, с кем вы можете молиться. На самом деле, самые сильные ходатаи, которых я знаю, собираются по два или три. И место, где совершается такая молитва – дом. Моя жена Гвен и я молимся вместе каждый день. И я верю, это держит нашу семью вместе. В течение всех лет, когда наши дети подрастали, мы молились о каждом из них, чтобы никто из них не потерялся, об их взаимоотношениях и о их друзьях, о всем, что касалось их будущего. Теперь то же самое мы делаем для внуков. Немного христианских семей находит время молиться дома. Лично я могу засвидетельствовать, что я в служении сегодня как результат силы семейной молитвы. Когда я был ребенком, каждый день, неважно, где я и мой брат играли, впереди двора или в конце улицы, моя мама открывала переднюю дверь и звала нас. «Давид, Джерри, Йонита, Русь, время помолиться!» Мой брат Дон еще не родился на этот момент. Все соседи знали о времени нашей семейной молитвы. Иногда я не хотел слышать этот зов и проявлял недовольство об этом. Но явно что-то происходило в те времена молитвы. Дух двигался посреди нашей семьи и касался наших душ. Может, вы не видите себя, ведущего семейную молитву. Может, ваш супруг не в согласии с вами или ребенок не послушен вам. Возлюбленные, неважно, кто не хочет присоединиться, вы все равно можете войти в кухню, склонить голову, сев за кухонный стол и молиться. Это будет ваша семейная молитва, и каждый член семьи будет знать об этом. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 2. Непостижимость, бытие Бога, ограниченность нашей логики. Я понимаю, что меня могло бы и не быть. Мое «я» в способности мыслить. Меж тем я не появился бы на свет, если бы мою мать убили прежде, нежели я стал одушевленным существом. Следовательно, меня нельзя считать существом необходимым. Точно так же я не вечен и не бесконечен. Но все в этом мире говорит мне о том, что существует некто необходимый, вечный и бесконечный. Значит, вы отказываетесь верить в бесконечность и неделимость Бога. Отказываюсь. В таком случае я помогу вам сейчас увидеть нечто и бесконечное, и неделимое. Разумею точку, которая движется одновременно во всех направлениях и с бесконечной скоростью, ибо она существует одновременно везде и вся целиком. Пусть это явление природы, прежде казавшееся вам невозможным, убедит вас, что в природе вполне вероятно существует много такого, о чем вы еще даже не подозреваете. Из того, чему вы обучились, не делайте вывода, будто уже все постигли. Напротив того, усвойте, что осталось бесконечно много неусвоенного. Бесконечное движение, точка, все собою заполняющая, момент покоя, бесконечность, которую не исчислить, неделимая и бесконечная. Если вечное существо существует хотя бы мгновение, оно существует всегда. Непостижимо, что Бог есть, непостижимо, что Его нет, что в нашем теле есть душа, что у нас нет души, что мир был сотворен, что он никем не сотворен, и так далее, что первородный грех был совершен, что он не был совершен. С обычной людской точки зрения первородный грех – прямая бессмыслица, но именно таков он и есть. Не пеняйте же на меня за то, что учение о нем я не подкрепляю никакими разумными обоснованиями, ибо с моей точки зрения таких оснований просто не существует. Но эта бессмыслица мудрее всей людской мудрости, sapientus est hominibus, премудрее человеков. Ибо не существуя первородного греха, разве можно было бы понять, что такое человек? Все его бытие определено этой неприметной черточкой. Да и как человеческому разуму ее приметить, если они несовместимы, и если разум, сам решительно не способный додуматься до первородного греха, немедленно отступает в тень, стоит показать ему оный грех? Привычка – суть нашей натуры. Кто привык веровать, тот во всем полагается на веру и уже не может не страшиться преисподней и ничему другому не верит. Кто привык верить, что король грозен, и так далее. Ну а если наша душа привыкла видеть числа, пространство, движение, можно ли усомниться, что она полна веры, будто в мироздании существуют они и только они? Люди не привыкли взращивать достоинства. Они только и способны что награждать их, обнаружив уже готовенькими. Вот и о Господе Боге они судят по собственной мерке.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не дай нам упасть в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство.

0: Ara Kilha Hamamlaha Vea Gevura Vea Tiv Eret Lealmei Olamim Amen.
1: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пеликан.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 24. «Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердце разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает? Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными». «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всякой смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что значит, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в огневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 8. Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему? Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестия нечестивого». Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все дни суетные твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я: «Мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Вот если бы вовремя уметь останавливаться, но нет –

0: Разреши, я глотну из твоего стакана. Мне нужно выпить святую таблетку.
1: Выпить что?
0: Святую таблетку. Спасибо.
1: Что это еще за новшество?
0: Это входит в святой набор великого учителя «Лапшами на ушами». Пьешь таблетку и включаешь вот эту святую кассету.
1: И во сколько же этот набор тебе обошелся?
0: $99.95.
1: 99.95?
0: Ну, это включая святые таблетки, святую кассету и инструкцию, как посмотреть на Библию в новом свете.
1: Гарик, ну ты попал.
0: Нет, нет, нет, извини. Ты знаешь, у этих таблеток есть гарантия.
1: А ну-ка, дай посмотрю. Так, святые таблетки учителя лапшами на ушами. Чувство святости вам гарантировано. В любом случае, гарантировано искреннее извинение.
0: Ну вот, видишь, гарантия.
1: Слушай, наши отношения с Богом не основываются на чувствах. Мы стали святыми, когда приняли прощение Христа.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать с этим аэрозолевым греховыводителем?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете
4: «Христианское радио».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как относиться к неканоническим книгам Библии?
1: Очень серьезный вопрос, и ответ на него позволяет нам сфокусировать наше внимание на еще одном достаточно значительном вопросе. Это авторитетность Священного Писания. Дело в том, что Библия отличается от любой другой книги, от любого другого литературного произведения, которое было написано когда-либо в истории. И главным отличием Библии является то, что Библия – это богодухновенное Слово Божие. Что это значит? Это значит, что Бог использовал очень уникальный процесс, когда человек пишет, исходя из реальности обстановки, в которой он находится. Например, евангелист Лука, он пишет объяснение основ христианской веры своему другу Феофилу. И он исследует, он делает все то, что нужно. Но Бог использует этот процесс и наполняет каждое слово, которое пишет Лука, наполняет своей силой. То есть каждое слово отражает абсолютную, объективную истину. Вот это богодухновенность. Существуют другие книги, которые не входят в канон Священного Писания, которые рассказывают или в которых рассказывается о каких-то явлениях, которые были ассоциировались или с историей израильского народа, если это в Ветхом Завете, или же с историей Христа, Первой Церкви, может быть, с каким-то учением, высказываниями каких-то людей. Так вот, сложность с неканоническими книгами заключается в том, что они не богодухновенные. То есть там нет гарантии, что написанное в них в действительности истина. Когда мы имеем дело с таким явлением, то, конечно же, мы должны оценивать любую неканоническую книгу с точки зрения канонического писания. То есть тогда, когда мы знаем, что в писании представлена истина, вот тогда мы можем взять любую книгу, любое произведение, будь оно, претендует ли оно на то, что оно как-то близко к писанию или не претендует, но мы оцениваем любое произведение с точки зрения Священного Писания. Конечно же, когда мы говорим о неканонических книгах, то есть несколько уровней таких книг. Есть книги, которые их называют второканоническими, то есть ими пользовались когда-то, они имели определенное распространение в христианских кругах, но они не подтверждены Духом Святым и не подтверждены церковью или христианским миром в истории. Вот. И эти книги, они, скорее всего, чаще всего, они воспринимаются как исторические книги, но не имеющие финального авторитета или финальной власти духовной. Вот. Есть книги другого типа. Есть книги, которые явно еретические, которые представляют нам не просто как бы дополнение к тому, что написано в Писании, а в них представлена ярко несогласующаяся с библейской позицией по каким-то вопросам. И такие книги есть, и они периодически появляются. В обществе можно услышать шум то по поводу одной новой книги, другой книги, Евангелия от Петра, Евангелия от Фомы, Марии Магдалины, всякие разные вещи, которые были когда-то написаны в истории. Это, конечно же, подделки, это, конечно же, книги, которые возникали по причине популярности христианства, по причине того, что кто-то хотел иметь свою какую-то точку зрения, которая бы касалась вот того движения, которое было очень распространенным тогда. Конечно, таких книг стоит избегать, понимая, что это еретическое, извращенное представление версии или взгляда на христианскую веру. Вот почему мы имеем дело с многочисленными словами Иисуса Христа и с предупреждениями апостолов, которые говорят о том, что освящает нас Слово, то есть боговдохновенное Слово. То, что мы можем духовно расти от Слова, Петр пишет во 2 главе 1 послания. то, что слово сделает нас совершенными, приготовленными ко всякому доброму делу, 2 Тимофея 3:17. То есть Священное Писание, каноническое, богодухновенное слово, оно, конечно же, является тем, что нам нужно. Все остальное постольку поскольку. Помоги, Господи, вам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Ты все для нашей жизни, мы славим Тебя. Вы готовы петь еще и славить Бога?
1: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразы «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укрепилась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлетом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июня. Полное посвящение. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Первая книга Паралипоменон, 29:5. Христиане начинают представлять опасность для врага, когда полностью посвящают себя Богу, предоставляя себя в Его полное распоряжение. Подобное посвящение означает, что мы без остатка вручаем себя Богу. Когда мы посвящаем себя Богу, Он имеет полное право вмешиваться в любую сферу нашей жизни. Если мы серьезно настроены и действительно хотим, чтобы Бог задействовал нас, мы должны спросить у себя, есть ли что-то в нашей жизни, что мы утаиваем от Него? Есть ли в нашем сердце уголки, куда мы не хотим Его впускать? Есть ли у нас то, от чего нам трудно отказаться? Хорошо, Боже, Ты можешь забирать все, кроме этого. Или «Нет-нет, Господь, я еще к этому не готов». Или «Боже, только не вмешивайся в эти отношения». Или «Господь, не проси меня отказываться от этого». Полностью посвятить себя Богу не означает сказать «Господь, я буду читать Библию каждый день, я буду учить отрывки из нее наизусть, я буду хранить Твое Слово в сердце и буду молиться большую часть дня, только не проси меня отказываться от моего излюбленного греха». Полное посвящение подразумевает, что вы говорите от всего сердца «Господь, я отдаю себя Тебе без остатка». Я вовсе не хочу сказать, что Бог заберет у нас все, что мы любим. Конечно же, Он не будет этого делать. Но все, что у нас есть, должно быть в Его полном распоряжении. Именно Он должен принимать решение о том, что полезно для нас, а что нет. Наша задача – всецело доверять Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте себя в полное распоряжение Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг. Очи Господа охраняют знания, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть – уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни, не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо в том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть». Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена... да боится своего мужа.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную мазь мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушит ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От тленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. А за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи, и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. «Суета, сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклезиаст приискать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составил

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени и чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю. Разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель. Это

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Как отличить Христа истинного от подделок? На первый взгляд все просто. Есть Христос исторический, библейский, и есть те, кто пытается себя за Него выдать, заявляя, что они и есть Мессия. Таковых было и будет еще много, их лжеучения будут исчезать вместе с ними и их последователями. Гораздо сложнее разобраться с нашими заблуждениями относительно Спасителя внутри нас. Что, если мы поклоняемся не тому Христу, выдуманному кем-то или даже нами самими? Нам нужно уверенно разобраться с основными ошибками в представлениях о том, какой Он Иисус. Или мы будем постоянно сталкиваться с разочарованиями, обманами, ненужными конфликтами и, кроме того, можем реально потерять веру. Помните слугу, что закопал вложенные в него инвестиции. Почему он так поступил? Он просто не знал своего господина и потому не видел блага, стоящие за ним. Не понимая Христа, мы любую ситуацию, в которую приведет нас благость Божия, будем расценивать как проблему. Нам нужен Христос истинный, тот, который всегда актуален, потому что жив. И как живой, а не мертвый, Он будет всегда среди нас, открываясь в живых наставлениях, общениях, объятиях, служениях ближнему. Есть очень важное отличие живого от мертвого. Мертвое не сможет вас обнять, даже если когда-то вас любило. А Христос всегда сможет и делает это, ибо Он не прекращает нас любить и не перестает быть верным.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломиц. Алексей Алексеевич, в книге «Деяний» мы видим пример, где апостолы бросают жребий, когда избирают 12-го апостола вместо Иуды Искариота. Можно ли верующему человеку сегодня при решении вопросов использовать такой метод?
1: Священное Писание не запрещает его, но нигде, ни в каком другом месте в Новом Завете мы не находим рекомендации, чтобы именно так решать вопросы. В принципе, ну, зависит от того, насколько серьезный вопрос. Если вы решаете вопрос, кому первому пойти в шашки, или у кого должен быть мяч на футбольном поле, то, наверное, нет никаких проблем, бросайте жребий. Но если вы говорите о чем-то более серьезном, например, на ком жениться, или в каком городе жить, или же какую работу выбрать, то здесь нам нужна более какая-то объективная, серьезная гарантия, что тот метод, который мы используем, действительно откроет нам волю Божию. Так вот, в Священном Писании много сказано о том, как мы можем познавать волю Божию, и не говорится о том, что вот и вместе с этим, когда в конце концов вам нужно все-таки решить, бросьте жребий. Я думаю, что неспроста, потому что Писание говорит о том, что нам нужно понимать волю Божию, нам нужно искать Его решение в каждом конкретном случае. И это связано с целым рядом обстоятельств. Прежде всего, нам необходимо пропитываться общим пониманием Божьих ценностей. Второе. Возьмите конкретный вопрос и осветите его, оцените его с точки зрения всех известных мест Священного Писания, которые что-то говорят на эту тему. Третье. Взвесьте разные обстоятельства, которые с этим связаны. Ну, например, когда человек выбирает себе работу. Первое, что нужно посмотреть, а не греховная ли эта работа? Ну, например, если эта работа, связанная с какими-то греховными вещами явно, работа в стрип-клубе или работа в каких-то подобных греховных явлениях, то, конечно же, это сразу же ответ на этот очень ясный, что Бог, конечно, здесь не нужно бросать жребий, очень ясно. В другой ситуации вы можете иметь работу, которая, в общем-то, не греховная, но вы посмотрите, что связано с этим. Возможно, она у вас заберет столько времени, что вы не сможете быть в церкви и в семье. И в результате эта работа, она не является волей Божьей. То есть она нарушит ваши обязательства, которые вы имеете перед своей семьей и перед Господом. Или же какие-то другие отягчающие обстоятельства. То есть нам прежде всего нужно взвесить все и решить. Нам нужно определить, что это в действительности не нарушает волю Божию из всех известных нам мест Писания. А уже потом, когда у вас есть несколько вариантов, и каждый из них не нарушает волю Божию, вот здесь уже выбрать нужно, исходя из ваших преференций, исходя из того, что вам ближе по душе, исходя из того, к чему вы чувствуете внутреннюю склонность. Здесь вы можете бросить жребий, но это не будет, вы не сможете гарантировать, что вот весь вес вашего решения лежит именно на жребии. Другими словами, на мой взгляд, исходя из всего того, что я вижу в Священном Писании, у нас нет основания довериться жребию как инструменту, который обязательно нам откроет волю Божию. Писание не обещает нам этого. По этой причине я не практикую такой метод. По этой причине всегда, когда люди обращаются ко мне, я советую им прежде всего искать волю Божию в Священном Писании и оценивать ситуацию с точки зрения Священного Писания. Дальше молиться, чтобы Господь расположил ваше сердце туда, куда вы в действительности, пойдя, куда вы в действительности обретете больше благословений. Здесь, конечно же, нужна Божья помощь и Его мудрость.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «Резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи.
1: Три каменщика. В начале XIV века в Центральной Европе проводились работы по строительству великолепного собора. Руководитель работ был монахом. Ему поручили следить за работой всех чернорабочих и ремесленников, и вот монах решил посмотреть, как работают каменщики. Подойдя к первому каменщику, он сказал: «Брат мой, расскажи мне о твоей работе». Каменщик оторвался от работы и ответил срывающимся голосом, полным злобы и негодования: «Как видишь, я сижу перед каменной плитой метра в высоту, полметра в длину и ширину, и с каждым ударом резца по этому камню я чувствую, как уходит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки натружены и покрыты мозолями. Мое лицо осунулось, а волосы посидели. Эта работа никогда не кончится, она продолжается бесконечно, изо дня в день. Это изнуряет меня. Где удовлетворение? Я умру задолго до того, как собор будет построен». Монах подошел ко второму каменщику. «Брат мой, — сказал он, — расскажи мне о своей работе». «Брат, — ответил каменщик тихим, спокойным голосом, — как ты видишь, я сижу перед каменной плитой метр в высоту и полметра в длину и ширину, и с каждым ударом резца по камню я чувствую, что я создаю жизнь и будущее. Смотри, я смог сделать так, чтобы моя семья жила в комфортабельном доме, гораздо лучшем, чем тот, где вырос я. Мои дети ходят в школу, без сомнения, они достигнут в жизни большего, чем я, и все это стало возможным благодаря моей работе. Я отдаю собору свое умение, и он тоже одаривает меня». Монах подошел к третьему каменщику. «Брат, — сказал он, — расскажи мне о своей работе». «Брат, — ответил каменщик голосом полным радости и широко улыбнувшись, — видишь, я сижу перед каменной плитой метр в высоту и полметра в ширину и длину. И с каждым прикосновением резца к камню я чувствую, что я высекаю свою судьбу. Посмотри, ты видишь, какие прекрасные черты проступают из камня. Сидя здесь, я не только воплощаю свое умение и свое ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во что верю. Вселенная, отраженная в соборе, воздаст каждому из нас. Здесь, около этого камня, я нахожусь в мире с собой, и я знаю, что хотя я не увижу этого собора завершенным, он будет стоять еще тысячу лет, олицетворяя то, что истина в нас, и служа цели, ради которой Всемогущий послал на эту землю и меня». Монах удалился и некоторое время размышлял над тем, что услышал. Он уснул спокойным сном, каким не спал уж давно, а на следующий день он снял с себя полномочия руководителя работ и предложил эту должность третьему каменщику.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! Вас приветствует ведущий русского христианского радио Наталья Ивашкина.

как страшно звучит это слово «поздно». В Евангелии мы читаем о двух разбойниках, которые в свой предсмертный час по-разному отнеслись к распятому с ними вместе Иисусу Христу. В своей проповеди «Три креста» Ярл Николаевич Пести сравнивает их слова, их поведение. Может, кому-то из вас эта проповедь послужит предостережением? Давайте только вначале прочтем эту историю, записанную в Евангелии от Луки, в 23 главе с 39 по 43 стихи. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».

Какая дивная истина открывается нам в этом предсмертном часе Сына Божьего и этих двух разбойников? Один из них в последний момент своей жизни испытывает чудо возрождения, сродняется с Иисусом Христом и входит в Царство Небесное. Можно, не ошибаясь, сказать, что случай обращения разбойника на кресте является самым ярким примером благодати Божией в спасении человеческой души на страницах Евангелия. Он нам дан, чтобы никто не сомневался и не отчаивался в Божьей способности и готовности спасти самого окаянного и страшного грешника, даже если он обратится к Богу в последний час его жизни. Сегодня мы обратим наше внимание на другого разбойника, условия которого ничем не отличались от первого, и который, тем не менее, погиб, не получив ни слова в ответ от Христа. Почему? У евангелистов Матфея и Марка мы узнаем, что вначале первый разбойник говорил то же, что и второй. «Если ты Христос, спаси себя и нас». Значит, они вместе хулили его и глумились над ним. Но что-то произошло с первым разбойником, висящим на правой стороне от Иисуса Христа. Вместо того, чтобы продолжать поносить Иисуса, он признает свой грех, со смирением и покаянием обращается к нему, прося милости. Другой же разбойник продолжает поносить Иисуса. От него не слышно ни слова признания в грехе, ни смирения, ни покаяния. Он требует, чтобы Господь исполнил его просьбу, но на поставленных им условиях. Иначе говоря, ты сделай вот это, тогда я поверю, что ты воистину Сын Божий. Этому человеку Христос не ответил ни слова. А почему? Первой причиной было то, что в его требовании не было никакого признака веры. Своим словом, если он требовал доказательства о Христе, кем он был, а видел и слышал он все, что видел и слышал первый разбойник. Он видел человека, избитого, измученного, окровавленного, идущего на самую позорную казнь, не будучи ни в чем виновным, и от него не было слышно ни слова жалобы, ни обвинения, ни обиды, только одна молитва, которую он твердил в течение всего времени насмешек и издевательств над ним. «Отче, прости им! Отче, прости им! Ибо не знают, что делают». Притом не мог он не заметить происшедшую перемену в первом разбойнике. Какое потрясающее свидетельство он слышит от человека, с которым всего лишь несколько минут до этого вместе поносил Иисуса Христа. И вдруг он обращается к Иисусу и говорит: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Какие еще доказательства нужны были этому человеку, что тут возле него?

0: Христос отказал ему в его просьбе. Он просил невозможного. Он говорит Иисусу: «Спаси себя и нас». В этой просьбе полное противоречие. Он мог спасти нас не иначе, как умирая сам, не спасая себя. Оставаясь на кресте, Господь Иисус Христос умер, взяв на себя наказание, должное нам. Поэтому, чтобы спасти нас, Он должен был отдать свою жизнь за нас. Конечно же, Христос мог сойти со креста. Помните, как Христос сказал Петру, когда пришли арестовать его? «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Не мог ли Он это сделать? Да, но одно из двух. Он мог бы сойти со креста, но в таком случае Он не смог бы нас спасти. В этом, дорогие друзья, и заключается благая весть, что Он не сошел со креста, но остался на нем, чтобы умереть за нас заместительной смертью, чтобы ты и я, верой в Него, получили прощение грехов и жизнь вечную. Мой друг, не требуй каких-то доказательств, что Бог тебя любит и готов тебя спасти. Он это доказал тем, что отдал Сына Своего на смерть ради нас и воскресил Его из мертвых ради нашего оправдания. Верь, что Бог все сделал для твоего спасения, и приди к Нему с верой и покаянием, и тогда Он засвидетельствует в твоем сердце, что ты спасен. Сперва верь, а потом увидишь. Слово Божие говорит: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь.
1: Ну вот и все на сегодня. Да благословит Господь всех вас, дорогие друзья, чтобы среди вас не оказалось опоздавших примириться с Богом. Если вы захотите поделиться с нами вашими духовными переживаниями, пишите по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире.